никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 4 часа утра.

Поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: «Извини, что молчала, ждать не буду, и все, весь листок. Только снизу приписка: уезжаю не близко. Ты ж спокойно воюй и прости.

Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве полночь.

أخ Правда, вот был армейский дружок, уехал

замкнули мы вокруг врагов кольцо. Мы полыхнули гневом им в лицо. Февраль российской саваны снегов.

0: Москве 6 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, 4 крылатых ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предоставил ответную бумагу на письмо главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова с 12 вопросами по провокации в Буче, однако не дал ни одного предметного ответа на поднятые вопросы. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Мы 8 июня получили один из формальных ответов. В соответствии с продолжающейся практикой двойных стандартов, генеральный секретарь ООН вновь ограничился стандартной формальной реакцией. Генеральный секретарь не ответил ни на один поднятый вопрос», сказал Небензя. Он отметил, что реакция ООН представляет собой избирательное отношение и дискриминацию. «Это не является беспристрастностью, прозрачностью, надлежащим отправлением правосудия. Это представляет собой избирательное отношение, институциональную предвзятость и дискриминацию», сказал постпред Российской Федерации. Он напомнил, что события в Буче стали переломным моментом в конфликте. Небензя сообщил, что до этого Россия и Украина были близки к достижению соглашения. Он также отметил, что не слишком рассчитывает на содержательный ответ со стороны структур ООН, учитывая характер получаемых ранее ответов. Атака киевского режима на здание панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов является преступлением против памяти и всего народа России. Такое мнение высказал директор Артека Константин Федоренко. «Для тысяч юных артековцев экскурсия по Севастополю становится не просто путешествием, а настоящим погружением в легендарное прошлое нашей великой родины. Венцом этой героической программы по праву является знаменитая панорама обороны Севастополя 1854-1855 годов. Варварский удар ВСУ по зданию панорамы – это не просто акт вандализма, это преступление против детей, против нашей памяти, против всего народа России», сказал Федоренко. Он отметил, что такие поездки являются важной частью образовательной миссии. «Они прививают детям уважение к подвигу предков, гордость за свою страну и понимание ценности мира. Напомним, что в ночь на 10 июня из-за целенаправленного удара украинского беспилотника загорелось здание панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов. Пожару был присвоен высокий четвертый ранг, пострадавших и погибших нет. Губернатор Севастополя сообщал, что панорама практически полностью уничтожена. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников». Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований, в результате которых пострадали мирные жители и поврежден объект культурного наследия. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти ЛНР в городе Ирмино, в результате атаки БПЛА в ИФУ погиб 17-летний подросток. Еще один несовершеннолетний госпитализирован. В Троицком муниципальном округе под удар попал гражданский автомобиль, ранен водитель. В Курской области при обстреле ВСУ двух сел ранения получили мужчина и женщина. В городе Чебоксары Чувашской Республики в результате атаки ВФУ пострадали трое мирных жителей. В Самарской области также трое граждан ранены при обстрелах. В Запорожской области вследствие атак БПЛА ВФУ по населенным пунктам пострадали двое мирных жителей. В Белгородской области от детонации

0: Взрывоопасного предмета ранен мужчина. Еще двое граждан пострадали из-за атак на Белгород. В ДНР в Горловке в результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель. Кроме того, в городе Севастополе вследствие атаки украинских боевиков произошло возгорание здания «Панорамы обороны Севастополя» 1854-1855 годов, являющегося объектом культурного наследия. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пескуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в трех селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов-шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Охота все время в небо смотреть. Выискиваешь что-то, ждешь каких-то да, непонятных ситуаций. В мирное время нет у тебя опасности. То есть, ну, какой? Там постоянно работаешь под БПЛА. Ну да, скоростные режимы, груза, разные управления, соответственно, баги. Это же автомобиль такой неполноценный. Это уже машина высокой проходимости, управление, соответственно, другое. То есть, ну, не так все просто, чтобы сел, приехал. Какие-то навыки определенно нужно иметь, смотреть под колеса, что там может попасть. То есть, ну, много чего разбрасывается. Тяжеловатая работа, скажу. То есть, не каждый ее осилит.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 12 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 15. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 12 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 12 июня переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: и будь что будет.
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калинина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, сквер и санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Родом с Кемеровской области. Работал на карьере белозистом, добывали уголь. Призвался по мобилизации в 22-м году, с самого начала. Пошли, собрались с товарищами по работе. Все, поехали, служим. Подготавливаю дроны, устанавливаю взрывчатку, выставляю, проверяю, полетели. Сложного здесь ничего нету. Показали, объяснили, обучили. Все, работаем. Всегда, когда видишь вражеский беспилотник, всегда есть переживание, что вдруг что-то не сработает, как-то, может, где-то что-то накосячил, что и все, взорвется, не взорвется, попадет ли оператор. Такое. Моими боеприпасами поражено, в пределах 25 целей. Я такого мнения, что останавливаться уже нельзя. Очень много работы проделано. Останавливаться нельзя.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне в девчонке

Еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется.

0: хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

0: Москве 7 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Мечетная, Васильковка, Михайловка, Малиновка, Днепропетровской области, Ясная Поляна, Новоселовка, Широкая, Копань, Любицкая, Запорожской области. Об этом сообщают в Минобороны. ВСУ всего потеряли более 455 боевиков, 4 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Главными спонсорами убийства мирных россиян являются европейские участники коалиции дронов. Об этом заявила глава делегации Российской Федерации на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова. Она отметила, что участники европейской коалиции дронов, возглавляемой Ригой и Лондоном, передали на нужды украинских террористов свыше 215 тысяч БПЛА. Всего же, как сообщают западные источники, киевский режим получил свыше 1,5 миллиона дронов от иностранных кураторов. В целях отработки навыков массированного использования БПЛА намечается задействование недавно открытого крупнейшего в Прибалтике полигона «Селия». Здесь планируется латвийско-нидерландские учения с привлечением специалистов ВСУ по использованию беспилотных систем, сказала Жданова. Она указала на то, что Украина осуществляет прицельные удары по гражданским лицам на территории России. «Вновь акцентируем внимание европейских спонсоров киевского режима. В результате тестирования ваших беспилотных

0: жители нашей страны стали жертвами украинских БПЛА, пояснила Жданова. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры осуждает удар по музею панораме обороны Севастополя 1854-1855 годов, нанесенный ВСУ в ночь на 10 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международной организации. ЮНЕСКО выражает озабоченность в связи с сообщениями о повреждении исторического музея панорамы обороны Севастополя. В соответствии со своим мандатом ЮНЕСКО осуждает нападение на объекты культурного наследия, учебные заведения, учащихся, работников образования и сотрудников средств массовой информации, которые находятся под защитой международного права, говорится в ответе пресс-службы. В организации заявили, что у ООН нет доступа к этому району, и ее специалисты не могут проверить обстоятельства события, о котором говорится в заявлении местных властей. Напомним, что в ночь на 10 июня из-за целенаправленного удара украинского беспилотника загорелось здание панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов. Пожару был присвоен высокий четвертый ранг, пострадавших и погибших нет. Губернатор Севастополя сообщал, что панорама практически полностью уничтожена. Он отметил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны и заверил, что панорама вновь будет восстановлена. В ЛНР в результате удара БПЛА ВСУ по гражданскому автомобилю ранены мужчина и двое детей. Об этом в канале на платформе МАКС сообщили в правительстве республики. Вражеский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Северодонецке. Посреди дня дрон ударил по автомобилю в районе автовокзала. Внутри транспортного средства находились три мирных жителя, пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 года рождения. С серьезными ранениями их оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь, говорится в сообщении регионального правительства. Уточняется, что еще один БПЛА ударил по частному дому в поселке городского типа Донецкий, городского округа Кировск. Повреждены кровля и остекление. Жители не пострадали.
1: Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал. Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в больницу. Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по глэмпингу в Луганске девушки проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Угрозы их жизням нет. Об этом сообщила заместитель главврача ЛРКБ по анестезиологии и реаниматологии Анна Никитич. Прогноз благоприятный, жизни обеих ничего не угрожает, по восстановлению прогноз тоже благоприятный. Девушке с травматической ампутацией правой кисти и открытым переломом правой бедренной кости сразу было проведено оперативное вмешательство, в том числе по восстановлению кисти и оказано все необходимое лечение, отметила врач. Шесть человек, включая двоих детей, эвакуированы при пожаре в пятиэтажном доме Алчевского. Сгорание произошло в многоквартирном доме на улице Гмырем. По прибытии огнеборцы установили, что на пятом этаже горит балкон, а пламя уже перекинулось на соседний. Из задымленных квартир эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей. В результате пожара уничтожены два балкона общей площадью 17 квадратных метров. Капитальный ремонт школы номер 52 в Луганске планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас работы одновременно ведутся на всех четырех этажах. Подрядчик полностью завершил демонтаж старых конструкций. Продолжаются стяжка полов, внутренняя отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. Также здесь появится дополнительное пространство для творчества и развития учащихся. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Наша задача – научить экипажа работать быстро, тратить меньше снарядов на цель. Довели уже до того, что 2-3 снаряда цель поражается стабильно. Мы учим работать сразу с одной точки по нескольким целям с перенаведением огня. Ребята уже приезжают более-менее опытные, пристреленные. Сейчас основная задача – это научить поработать как можно быстрее.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 12 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 15. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 12 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 12 июня переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Хотят ли русские войны? Спросите вы у

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 230 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки. В преддверии Дня России глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев наградил отличившихся бойцов «Барс Белгород» и участников Харьковского сопротивления медалью за воссоединение Харьковской области с Россией. Российские военнослужащие на Харьковском направлении выполняют тяжелую необходимую работу. Для всех харьковчан очень важно, что идет освобождение нашей родной земли от киевского режима. Выражаю благодарность тем, кто сражается и защищает права и свободу русских людей в ходе специальной военной операции. Желаю всем вернуться домой, к своим семьям, целыми, невредимыми и с победой, отметил Ганчев. Военно-гражданской администрации сформирован и передан гуманитарный груз для одного из подразделений российской армии на Харьковском направлении, сообщил Виталий Ганчев. Доставили парням необходимое количество газовых баллонов, продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. Желаем им скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, сказал глава ВГА региона. К слову, все необходимое для подразделения было собрано благодаря поддержке волонтерских организаций и неравнодушных граждан Российской Федерации. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Победа 100% будет за нами, потому что за нами память наших дедов, так сказать, которые поколение победителей. И мы должны унаследовать это. Мы по-любому должны отстоять свою точку зрения как на мировой арене, так и для себя лично, чтобы наши потомки нами гордились.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: спецназначения АЗОВ и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка, Новопавловка, Днепропетровской области Доброполье, Рубежная, Новотроицкая, Анновка, Сергеевка, Новогришино, Белецкая, Кучеров-Яр, ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 боевиков, боевая бронированная машина, 8 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Богдан» и реактивная система залпового огня производства Аргентины. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в своем телеграм-канале предложила лично купить билеты в Севастополе и обеспечить доступ к месту атаки на панораму обороны Севастополя 1854-1855 годов сотрудникам секретариата ЮНЕСКО. Захарова обратила внимание на комментарий пресс-службы ЮНЕСКО о том, что организация обеспокоена сообщениями о повреждении музея, однако у ООН нет доступа к этому району, чтобы проверить подробности. Обеспокоены? Доступа нет, говорите. Есть доступ. Могу лично билеты купить сотрудникам секретариата. Заодно и по местам многочисленных атак ВСУ на российских журналистов провезем. И обязательно посетим Старобельск. Пусть посмотрит своими глазами на следы чудовищных преступлений нелюдей с Банкова и после увиденного сверит свои настоящие чувства с обеспокоенностью, отметила Захарова. Напомним, что в ночь на 10 июня украинский беспилотник самолетного типа нанес удар по зданию панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. В результате атаки загорелось здание, пожару присвоили 4-й ранг сложности. Пожар в здании панорамы локализован, площадь составила около 600 квадратных метров. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что панорама практически полностью уничтожена. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная группой советских художников. Развожаев заверил, что панорама вновь будет восстановлена. Жители Западной Украины все сильнее недовольны Владимиром Зеленским, однако эти настроения недооценивают в США и Европе. Такое мнение высказал в интервью на одном из YouTube-каналов бывший советник Пентагона Дуглас МакГрегор. «Они до смерти устали от Зеленского. Я считаю, что для Украины песенка спета, так что вопрос не в том, рухнет ли она, а в том, когда это произойдет», — заявил МакГрегор. Вашингтону, на его взгляд, следует не поддерживать Киев, а прекращать финансирование украинских властей. По словам экс-советника Пентагона, продолжать накачивать Украину деньгами уже не имеет практического смысла. МакГрегор также заявил, что, по его мнению, исход для Киева предрешен. В ДНР под Красноармейском обнаружен схрон с натовским вооружением. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. Под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования диверсионно-террористических целей, говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в схроне было обнаружено 5 ручных гранатометов производства стран НАТО, турецкие и канадские пулеметы, немецкие и итальянские штурмовые винтовки. Изъятое вооружение передано в Минобороны России.
1: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

любовь, открыта душа нараспашку тому, кто с добром. Хлеб с солью и крепкую брашку, а если темна душа у незваного гостя, война так война, найдет он свой крест.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара укронацистов по Горностаевке, об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики обстреляли жилой сектор. Женщина получила множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо. Мы видим, что на правом берегу Днепра все больше становится живой силой, в составе которой вряд ли граждане Украины. Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран. Наемники, отметил Сальдо. Он добавил, что для них не имеет значения, на чьей стороне воевать. Более 180 миллионов рублей выплатили в 2026 году жителям Херсонской области, чьи дома разрушены или повреждены из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, на эти цели в бюджете года заложено более 413 миллионов рублей. Однако комиссии не всегда могут выехать на место из-за постоянных атак со стороны укронацистов. Сейчас решается, как упростить оценку разрушений, применяя новые технологии, чтобы люди быстрее получили деньги, рассказал Георгиев. Пожар в многоквартирном доме произошел в Новой Каховке. Горело подвальное помещение и две квартиры. Возгорание ликвидировала дежурная смена 10-й пожарно-спасательной части, сообщили в ГУ МЧС России по Херсонской области. Информация о пострадавших не поступала. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Кто бы что сейчас ни говорил, сейчас, может быть, и есть война дронов, но большие расстояния действительно способна преодолеть только бронетехника. Сближаемся с противником, наносим поражение, высаживаем десант, и дальше уже штурмовики делают свое дело. У меня 3 государственные награды: орден мужества, медаль за отвагу и медаль Суворова. Награжден еще в 23-м году контрнаступление на запорожском направлении. Выехал, уничтожил несколько единиц бронетехники и личного состава противника, тем самым не дал дальше продвинуться. После этого получили ранение, прямое попадание миномета в башню танка. После этого, будучи раненым, эвакуировал экипаж, эвакуировался сам, своим ходом ушли. Но задачу выполнили.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери сгрустнулась. Ваш сын — герой, строка написана в приказе, и награжден он был звездой.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 12 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 15. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 12 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 12 июня переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пескуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в трех селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Верховный главнокомандующий поставил цели, а цель у нас это денацификация, демилитаризация. Мы сможем этой цели достигнуть, когда полностью дойдем до границ с Польшей, когда пройдем, так сказать, на параде в Киеве, только тогда. А иначе, если мы сейчас все закончим, это заново все будет повторяться из года в год. Пока мы зло не искореним, оно так и будет лезть.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 9 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! В эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригады ВСУ и трех бригад тирапороны в районах населенных пунктов Краснополье, Лужки-Магрица, Уланово, Хотень и Вольная Слобода Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех механизированных бригад ВСУ и бригады тирапороны в районах населенных пунктов Шиповатая, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежная, Избицкая. Противник потерял более 230 боевиков, боевую бронированную машину «Казак», 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей производства Израиля. Список адресов предприятий по выпуску ударных БПЛА и их компонентов для Украины может быть расширен. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Фактически Европа становится для Киева производственной базой, превращаясь в соучастника конфликта и подтверждая намерение действовать в долгую. С нашей стороны предельно ясное предупреждение подобным предпринимателям по выпуску ударных БПЛА и их компонентов вынесли в Минобороны, опубликовав список их адресов. Как вы понимаете, он вполне может быть расширен. Стоит ли позволять собственным правительствам подвергать население таким рискам, решать гражданам стран НАТО и ЕС, отметил российский посол. Он указал на то, что в украинский проект по-прежнему вливаются крупные объемы вооружений, техники и финансовых средств. Напомним, что в апреле Минобороны Российской Федерации опубликовала перечень европейских предприятий, которые, по данным ведомства, связаны с производством дронов и комплектующих для Украины. Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев тогда назвал эти площадки потенциальными законными целями для вооруженных сил России. Киевский режим продолжает преследовать представителей канонической Украинской Православной Церкви, но мирное сообщество делает вид, что это не происходит. Об этом рассказал в интервью РИА Новости председатель синоидального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда. Пока каких-то радикальных изменений в сторону того, что украинская власть отказалась от прямых преследований и гонений, мы не видели. Ситуация по-прежнему сложная, по-прежнему подвергаются очень серьезным последствиям представители Украинской Церкви. Это вызывает огромную озабоченность, сказал Легойда. Напомним, что власти Украины организовали самые масштабные гонения в новейшей истории страны на крупнейшую в ней общину верующих, каноническую Украинскую Православную Церковь. В разных регионах Украины запрещена деятельность УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела на духовенство канонической церкви. Сотни храмов УПЦ были силой захвачены раскольниками из Православной Церкви Украины при поддержке местных властей. 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу закон, позволяющий запретить Украинскую Православную Церковь. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 330 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. С 20 часов 10 июня по 7.00 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в сводке оборонного ведомства. ВСУ

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, скверы, санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я сейчас на данный момент учусь в Брянском государственном техническом университете по направлению конструкторско-технологического отделения технологии машиностроения. А мне не давала покоя мысль о том, что в этот момент мой регион, мою Брянщину, украинские националисты обстреливают практически каждый день, где в результате гибнут гражданские люди, дети, старики. Именно это меня сподвило на заключение контракта. Собрали документы, подписали контракт, и я выдвинулся в свою, так скажем, часть. Через 2 недели меня отправили учиться на оператора FPV-дрона. Я поехал обучаться, прошел обучение 1 месяц, получил диплом, который будет, также может быть, иметь спрос и в гражданской сфере. За то время, которое я прохожу службу по контракту, у меня 350 часов налетов симулятора. В институт я предоставил свои документы о контракте. Естественно, институт сразу пошел, вуз пошел навстречу, то есть они сразу и как бы даже академического отпуска не давали. То есть я продолжаю учиться, мне вот сейчас пришел документ, справка вызова на сессию. Я предоставил своему руководству, и, естественно, сразу мне одобрили, и я сейчас в июне поеду сдавать экзамены. У меня очень положительно складываются отношения с одногруппниками. Они узнали о том, что я пошел служить по контракту. Естественно, мне до сих пор поступают вопросы о том, как вообще проходит служба, расскажи, где учишься, как обучался. Это их заинтересовывает, и это они тоже думают пойти служить по контракту.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прости меня, дед, что давно не была.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 12 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 15. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 12 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 12 июня переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
3: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да.

Не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте не те, и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
2: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!

0: девочки смеются.
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал. Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в больницу. Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по глэмпингу в Луганске девушки проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Угрозы их жизням нет. Об этом сообщила заместитель главврача ЛРКБ по анестезиологии и реаниматологии Анна Никитич. Прогноз благоприятный, жизни обеих ничего не угрожает, по восстановлению прогноз тоже благоприятный. Девушке с травматической ампутацией правой кисти и открытым переломом правой бедренной кости сразу было проведено оперативное вмешательство, в том числе по восстановлению кисти, и оказано все необходимое лечение, отметила врач. Шесть человек, включая двоих детей, эвакуированы при пожаре в пятиэтажном доме Алчевского. Сгорание произошло в многоквартирном доме на улице Гмырем. По прибытии огнеборцы установили, что на пятом этаже горит балкон, а пламя уже перекинулось на соседний. Из задымленных квартир эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей. В результате пожара уничтожены два балкона общей площадью 17 квадратных метров. Капитальный ремонт школы номер 52 в Луганске планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас работы одновременно ведутся на всех четырех этажах. Подрядчик полностью завершил демонтаж старых конструкций, продолжаются стяжка полов, внутренняя отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. Также здесь появится дополнительное пространство для творчества и развития учащихся. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: опять растают.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Георгиевский крест я получил в том году за выполнение задач на Кузовском направлении. Сработали населенный пункт Ивановка. Я работал в обеспечении роты водителем. Ну и были разные ситуации. Вез людей, завезли, обратно ехали, уже забрали раненого. Нас фитилишка догоняет. Всех ранило, соответственно, УАЗик горит. Влажу, надо тушить УАЗик. Сам даже не почувствовал, что ранение получил. Смотрю, УАЗик горит, побежал, УАЗик потушил. Поворачиваюсь, товарища нету. Товарищ метров 15 вообще лежит. УАЗик, естественно, не заводится. Подручными средствами все это починили. Грузили раненого, выехал. Я предполагал, что я поеду. Была новость, конечно, что второй раз приеду участвовать в параде. Ну так, конечно, эмоции большие, радостные. В том году это дополнительные такие были ощущения, конечно. Такой масштаб, ну, по телевизору смотришь, это какой-то... Ого, как смотрится красиво.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Он возвращается домой из прошлой жизни, из разлуки. Но край родной окутан тьмой, и красок нет, и смолкли звуки. Вслед за молчанием его пылит печальная дорога.

закатный луч в окне. Зашелестят в саду ракиты. От сколько ныне по стране таких вот холмиков нарыто. Не дай отчизна умолчать и этим матерей обидеть. Они идут сынов встречать.

Не знаю, у кого спросить. Не знаю, как себе ответить.

Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 10 часов дня.
1: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
2: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческое

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 230 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки. В преддверии Дня России глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев наградил отличившихся бойцов «Барс Белгород» и участников Харьковского сопротивления медалью за воссоединение Харьковской области с Россией. Российские военнослужащие на Харьковском направлении выполняют тяжелую необходимую работу. Для всех харьковчан очень важно, что идет освобождение нашей родной земли от киевского режима. Выражаю благодарность тем, кто сражается и защищает права и свободу русских людей в ходе специальной военной операции. Желаю всем вернуться домой, к своим семьям, целыми, невредимыми и с победой, отметил Ганчев. Военно-гражданской администрации сформирован и передан гуманитарный груз для одного из подразделений российской армии на Харьковском направлении, сообщил Виталий Ганчев. Доставили парням необходимое количество газовых баллонов, продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. Желаем им скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, сказал глава ВГА региона. К слову, все необходимое для подразделения было собрано благодаря поддержке волонтерских организаций и неравнодушных граждан Российской Федерации. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Харьков Z.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Коллектив у нас очень опытный, но также и очень много молодых бойцов. Инструктора объясняют очень доходчиво и очень быстро. В плане того, то, что птички разные бывают, и выбирать кому что больше подойдет, лучше все же на инструкторов обращать внимание, на их замечания и как они все это подмечают. А дальше всегда есть выбор. Мы полностью всем обеспечены, полностью даже все в достатке.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 12 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 15. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 12 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 12 июня переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
1: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара укронацистов по Горностаевке, об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики обстреляли жилой сектор. Женщина получила множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо. Мы видим, что на правом берегу Днепра все больше становится живой силы, в составе которой вряд ли граждане Украины. Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран, наемники, отметил Сальдо. Он добавил, что для них не имеет значения, на чьей стороне воевать. Более 180 миллионов рублей выплатили в 2026 году жителям Херсонской области, чьи дома разрушены или повреждены из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, на эти цели в бюджете года заложено более 413 миллионов рублей. Однако комиссии не всегда могут выехать на место из-за постоянных атак со стороны укронацистов. Сейчас решается, как упростить оценку разрушений, применяя новые технологии, чтобы люди быстрее получили деньги, рассказал Георгиев. Пожар в многоквартирном доме произошел в Новой Каховке. Горело подвальное помещение и две квартиры. Возгорание ликвидировала дежурная смена 10-й пожарно-спасательной части, сообщили в ГУ МЧС России по Херсонской области. Информация о пострадавших не поступала. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Зачистили, заняли позиции, уничтожили врага, все подвозы обезвредили, ну и, соответственно, закрепились и держим позиции, ждем дальнейших указаний. Мы в эту деревню заходили с трех сторон. То есть слева, справа и посередине. Заходили туда группами под сопровождение дронов. Они уже нас ждали, были хорошо подготовлены, активно прямо давали нам сопротивление. Ну, как говорится, не падали духом, шли вперед.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. В Москве 11 часов дня.
1: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
2: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!
0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пескуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров-Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в трех селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов-шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Сейчас мы готовим птицу к вылету. Птица приходит готовая, на нее нужно установить только винты и аккумулятор. После того, как винты установлены, ставим батарею, то есть запитываем птицу. После этого инженер устанавливает штатного ФБЧ, и птица готова к работе. За эти сутки нашими расчетами были сбиты 3 бабы-яги, 1 Р-18 и 2 Р-34. Благодаря действиям наших расчетов противник значительно ослаб в применении коптеров Р-34, разведчиков. Небо мы почистили на нашем направлении очень хорошо. Противник уже иногда просто боится залетать в нашу зону ответственности, потому что знает, что будет уничтожен. Сейчас мы работаем на Константиновском направлении. Основная наша задача – это прикрытие с воздуха наших штурмовых групп. Мы не даем противнику их обнаружить и уничтожить. Сбиваем глаза противника, это коптерного типа дроны. Сбиваем Р-34, Р-18 в простонародье Баба-Яга. Сбиваем дроны на оптоволокне, причем не потеряв птицу, мы просто перерезаем ей кабель нашими винтами. Благодаря этому наши штурмовые подразделения могут спокойно продвигаться и выполнять свои задачи. Победа будет за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 12 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 15. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 12 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 12 июня переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Начинается родина с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

С окошек горящих в долине, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли.

0: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
1: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, скверы, санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: На последней задаче был у нас закреп. Успешно дошли, закрепились. Противник после этого пытался выбить нас, после чего был уничтожен полностью. Задачу мы выполнили. Ходили двойками, все по команде. Командир отделения дает команду. И в боевом порядке справа-слева заходили. Обошли, застали противника врасплох. Заходим также, когда задачу ставят, заходим в туманку, в дождь. Тогда противник, в принципе, не ожидает, что мы можем прийти в эту погоду, потому что условия погоды не позволяют. Но мы выполняем поставленную задачу. Можем пойти в любую погоду. После первой гранаты, когда закинули в блиндаж, противник начал стрелковый бой принимать. После закинули гранаты и максимально аккуратно зашли, зачистили и заняли опорный пункт.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радіо Харків Z. В Москве полдень.
1: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
2: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!
0: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал. Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в больницу. Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по глэмпингу в Луганске девушки проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Угрозы их жизням нет. Об этом сообщила заместитель главврача ЛРКБ по анестезиологии и реаниматологии Анна Никитич. Прогноз благоприятный, жизни обеих ничего не угрожает, по восстановлению прогноз тоже благоприятный. Девушке с травматической ампутацией правой кисти и открытым переломом правой бедренной кости сразу было проведено оперативное вмешательство, в том числе по восстановлению кисти, и оказано все необходимое лечение, отметила врач. Шесть человек, включая двоих детей, эвакуировали

зафиксированы при пожаре в пятиэтажном доме Алчевского. Сгорание произошло в многоквартирном доме на улице Гмырем. По прибытии огнеборцы установили, что на пятом этаже горит балкон, а пламя уже перекинулось на соседний. Из задымленных квартир эвакуировали 6 человек, среди которых 2 детей. В результате пожара уничтожены 2 балкона общей площадью 17 квадратных метров. Капитальный ремонт школы номер 52 в Луганске планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас работы одновременно ведутся на всех 4 этажах. Подрядчик полностью завершил демонтаж старых конструкций, продолжаются стяжка полов, внутренняя отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. Также здесь появится дополнительное пространство для творчества и развития учащихся. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. Мы с тобой.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: ЗУ-23 стреляет калибром 23 мм. Разрабатывалось для низколетящих и высоколетящих целей, в основном вертолеты, самолеты, и также работает по наземным целям. Осколочно-фугасный трассирующий и осколочно-фугасный зажигательный трассирующий стреляет. Заряжается лентами, специальная машинка для заряжания. Каждое звено, все заряжается вручную. Есть и 50 метров, есть и 1,5 километра, 2 километра. Близко, далеко, как удобно, так они летят. Ну, я думаю, она где-то в середине стоит. Потому что со всех сторон у нас работают мобильно-огневые группы на пикапах с ПКТ. Как бы они стоят и за нами, и перед нами, и по бокам. У ЗУ большая огневая мощь. В связи с ее высокой скорострельностью можно сделать большой пучок осколков, облако осколков, так называемое. И тогда беспилотник попадет в него, и вероятность сбития будет очень велика.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 12 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 15. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 12 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 12 июня переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
1: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 230 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки. В преддверии Дня России глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев наградил отличившихся бойцов «Барс Белгород» и участников Харьковского сопротивления медалью за воссоединение Харьковской области с Россией. Российские военнослужащие на Харьковском направлении выполняют тяжелую необходимую работу. Для всех харьковчан очень важно, что идет освобождение нашей родной земли от киевского режима. Выражаю благодарность тем, кто сражается и защищает права и свободу русских людей в ходе специальной военной операции. Желаю всем вернуться домой, к своим семьям, целыми, невредимыми и с победой, отметил Ганчев. Военно-гражданской администрации сформирован и передан гуманитарный груз для одного из подразделений российской армии на Харьковском направлении, сообщил Виталий Ганчев. Доставили парням необходимое количество газовых баллонов, продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. Желаем им скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, сказал глава ВГА региона. К слову, все необходимое для подразделения было собрано благодаря поддержке волонтерских организаций и неравнодушных граждан Российской Федерации. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: С РПГ в закрепе для обороны, уничтожения также живой силы противника, также тяжелой бронированной техники противника, легкой бронированной техники противника. Все зависит от боеприпасов, которые находятся на позиции, и техника, которая подъезжает. По живой силе есть определенный вид боеприпасов, ОГ-7В, осколок, так как называемый. Работают им по пехоте, по скоплению пехоты, по одиночным целям по пехоте работают. То же самое, как ВОК. ВОК-17, ВОК-25, осколочный боеприпас. Ну, смотря в каких направлениях тоже, все зависит даже на наших направлениях. И на МАКСПРО пытаются подъехать, и на пикапах, на всем пытаются, даже мотоциклы, все это используется, как бы, просто не в таких количествах, как раньше. Это одиночные цели, которые у него задача какая подъехать, оставить пехоту и удалиться на безопасное расстояние. Подъезжают к опорному пункту, накрывают огнем с крупнокалиберных пулеметов. При этом идет высадка десанта, десант выходит, БМВ-ки разворачиваются, удаляются. Задача такая.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 1:00.
1: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
2: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!
0: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пескуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров-Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в трех селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов-шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Занимаемся слаживанием, занимаемся, скажем так, более опытные воины накатывают моторику для вновь прибывших, то бишь, чтобы люди друг друга понимали, вот эти вот команды «иду», «держу», «красный», «зеленый», они в бою не применяются. Это для того, это здесь, на полигоне, ну, условные слова, условные обозначения для того, чтобы люди понимали, что они должны, ну, то бишь, свои действия они проговаривают, чтобы в дальнейшем потом не демаскировать себя во время боя такими словами. Уже именно вот занимаются слаживанием.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну.
1: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что мы

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 12 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 15. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 12 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 12 июня переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
1: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике, она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, скверы, санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мама отнеслась с пониманием, конечно, но тоже переживает. Каждый день пишет, спрашивает у меня. Отец тоже воюет. Я приехал в подразделение, ну, уже сюда. И я знал то, что он служит рядом со мной. Я отпросился командиров сходить до него. Пришел к нему в подразделение, он меня увидел. Сначала обрадовался. Ты что тут делаешь, что тут забыл? Я говорю, вот, подписал контракт. Но он отнесся тоже с пониманием. Знает то, что это самая перспективная работа сейчас вообще в войсках. И он принял это, сказал, ну, работай, изучай. Действительно, на год, то есть по своей инициативе ты можешь продлить его. Каждый год я продлеваю контракт, когда езжу в отпуск, продлеваю академ. Перед каждым моим уездом они желают удачи, чтобы вернулся жив, здоров. Условия замечательные, мне все нравится.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 2 часа дня.
1: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
2: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!
0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал. Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который

находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в больницу. Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по глэмпингу в Луганске девушки проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Угрозы их жизням нет. Об этом сообщила заместитель главврача ЛРКБ по анестезиологии и реаниматологии Анна Никитич. Прогноз благоприятный. Жизни обеих ничего не угрожает. По восстановлению прогноз тоже благоприятный. Девушке с травматической ампутацией правой кисти и открытым переломом правой бедренной кости сразу было проведено оперативное вмешательство, в том числе по восстановлению кисти, и оказано все необходимое лечение, отметила врач. 6 человек, включая 2 детей, эвакуированы при пожаре в 5-этажном доме Алчевского. Сгорание произошло в многоквартирном доме на улице Гмырем. По прибытии огнеборцы установили, что на 5-м этаже горит балкон, а пламя уже перекинулось на соседний. Из задымленных квартир эвакуировали 6 человек, среди которых 2 детей. В результате пожара уничтожены 2 балкона общей площадью 17 квадратных метров. Капитальный ремонт школы номер 52 в Луганске планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас работы одновременно ведутся на всех 4 этажах. Подрядчик полностью завершил демонтаж старых конструкций, продолжаются стяжка полов, внутренняя отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. Также здесь появится дополнительное пространство для творчества и развития учащихся. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Я просто умный.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Команда отработать по укрепу. Быстро собрались, загрузились в конвейер, навелись. Поступила команда, что глаза в небе, все, работаем. Пять в цель. Цель поражена, работа прошла успешно. Все, экипаж слаженно, быстро отработал. Отработали все и замаскировались. Так как мы работаем 24/7, за последние две недели было поражено несколько укрепрайонов, пунктов БПЛА и живой силы пехоты. Работа проходит быстро, четко, слаженно, так как и должно быть у экипажа.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 12 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 15. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 12 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 12 июня переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
1: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!

Москве. Вся наша жизнь похожа на пари. Я знаю лишь три слова на английском языке.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 230 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки. В преддверии Дня России глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев наградил отличившихся бойцов «Барс Белгород» и участников Харьковского сопротивления медалью за воссоединение Харьковской области с Россией. Российские военнослужащие на Харьковском направлении выполняют тяжелую необходимую работу. Для всех харьковчан очень важно, что идет освобождение нашей родной земли от киевского режима. Выражаю благодарность тем, кто сражается и защищает права и свободу русских людей в ходе специальной военной операции. Желаю всем вернуться домой к своим семьям целыми, невредимыми и с победой, отметил Ганчев. Военно-гражданской администрации сформирован и передан гуманитарный груз для одного из подразделений российской армии на Харьковском направлении, сообщил Виталий Ганчев. Доставили парням необходимое количество газовых баллонов, продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. Желаем им скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, сказал глава ВГА региона. К слову, все необходимое для подразделения было собрано благодаря поддержке волонтерских организаций и неравнодушных граждан Российской Федерации. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник стал огрызаться очень сильно. Пытаемся давить его, да, и давим. Наши все парни молодцы, все стараются выполнять свою задачу поставленную. Все, команду дал, они пошли. Всегда на радейке с ними на связи. Птичка постоянно висит на каждой открытке, наши контролят. Смотрит, чтобы не было ни живой силы противника. Средств БПЛА сразу. Только средства БПЛА подлетают, наши тоже сразу начинают работать по ним фипивишки. Баба и по бабе Еге, также по фипиви, по крылатым, по мавикам. Как бы поддержка всегда есть и со стороны офицеров, и со стороны командования, и со стороны младшего звена командования. Как бы все стараются всегда всем помочь младшему звену, который приходит.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: лет. И нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Харьков Зет. В Москве 3 часа дня.
2: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
3: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!
1: Харьков Зет. Малиновое сердце России.

меру скромная и разудалая, гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной, ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара укронацистов по Горностаевке, об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики обстреляли жилой сектор. Женщина получила множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо. Мы видим, что на правом берегу Днепра все больше становится живой силы, в составе которой вряд ли граждане Украины. Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран. Наемники, отметил Сальдо. Он добавил, что для них не имеет значения, на чьей стороне воевать. Более 180 миллионов рублей выплатили в 2026 году жителям Херсонской области, чьи дома разрушены или повреждены из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, на эти цели в бюджете года заложено более 413 миллионов рублей. Однако комиссии не всегда могут выехать на место из-за постоянных атак со стороны укронацистов. Сейчас решается, как упростить оценку разрушений, применяя новые технологии, чтобы люди были

быстрее получили деньги, рассказал Георгиев. Пожар в многоквартирном доме произошел в Новой Каховке. Горело подвальное помещение и две квартиры. Возгорание ликвидировала дежурная смена 10-й пожарно-спасательной части. Сообщили в ГУ МЧС России по Херсонской области. Информация о пострадавших не поступала. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я являюсь оператором БПЛА коптерного типа, разведывательного. Соответственно, занимаемся очень интересным таким делом, разведкой местности. Кто более технари какие-то, они становятся операторами-саперами, то есть в ударных подразделениях и работают в команде с пилотами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Ты не плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет тишины. В этом доме большом, где рассветы, как море безбрежные, я лечу и смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения, в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши. Я же здесь, я с тобой, и как теплые ветры весенние, я с любовью.

И поверь, ничего не кончается. Я тебя буду ждать где-то там, на святых берегах.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 12 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 15. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 12 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 12 июня переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: никогда не смогу я забыть этот вальс.
1: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
2: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пескуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров-Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в трех селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я родился в Иркутской области, в городе Тулуне. Поехал учиться в Иркутск. И на втором курсе я принял такое решение поучаствовать, подписать контракт. В войсках беспилотных систем очень многое количество молодых людей, которые могут стать специалистами в той или иной сфере. Каждому здесь найдется место, где он сможет себя проявить и принести пользу своему государству, своему отечеству.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 4 часа вечера.
1: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
2: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!
0: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, скверы, санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Серьезные штурмовые действия были, сложные штурмовые действия, но личный состав проявил себя, не побоюсь этого слова, героически. Для обеспечения действий подразделений на штурме мы использовали распространение листовок агитационных, направленных на то, чтобы убедить противника в том, что их действия абсолютно бесполезны. Более того, мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 12 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 15. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 12 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 12 июня переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
1: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал. Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в больницу. Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по глэмпингу в Луганске девушки проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Угрозы их жизням нет. Об этом сообщила заместитель главврача ЛРКБ по анестезиологии и реаниматологии Анна Никитич. Прогноз благоприятный. Жизни обеих ничего не угрожает. По восстановлению прогноз тоже благоприятный. Девушке с травматической ампутацией правой кисти и открытым переломом правой бедренной кости сразу было проведено оперативное вмешательство, в том числе по восстановлению кисти, и оказано все необходимое лечение, отметила врач. Шесть человек, включая двоих детей, эвакуированы при пожаре в пятиэтажном доме Алчевского. Сгорание произошло в многоквартирном доме на улице Гмырем. По прибытии огнеборцы установили, что на пятом этаже горит балкон, а пламя уже перекинулось на соседний. Из задымленных квартир эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей. В результате пожара уничтожены два балкона общей площадью 17 квадратных метров. Капитальный ремонт школы номер 52 в Луганске планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас работы одновременно ведутся на всех четырех этажах. Подрядчик полностью завершил демонтаж старых конструкций, продолжаются стяжка полов, внутренняя отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. Также здесь появится дополнительное пространство для творчества и развития учащихся. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Серьезные штурмовые действия были, сложные штурмовые действия, но личный состав проявил себя, не побоюсь этого слова, героически. Для обеспечения действий подразделений на штурме мы использовали распространение листовок агитационных, направленных на то, чтобы убедить противника в том, что их действия абсолютно бесполезны. Более того, мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 5:00 вечера.
1: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
2: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!
0: Харьков Зет. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 230 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки. В преддверии Дня России глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев наградил отличившихся бойцов «Барс Белгород» и участников Харьковского сопротивления медалью за воссоединение Харьковской области с Россией. Российские военнослужащие на Харьковском направлении выполняют тяжелую необходимую работу. Для всех харьковчан очень важно, что идет освобождение нашей родной земли от киевского режима. Выражаю благодарность тем, кто сражается и защищает права и свободу русских людей в ходе специальной военной операции. Желаю всем вернуться домой, к своим семьям, целыми, невредимыми и с победой, отметил Ганчев. Военно-гражданской администрации сформирован и передан гуманитарный груз для одного из подразделений российской армии на Харьковском направлении, сообщил Виталий Ганчев. Доставили парням необходимое количество газовых баллонов, продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. Желаем им скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, сказал глава ВГА региона. К слову, все необходимое для подразделения было собрано благодаря поддержке волонтерских организаций и неравнодушных граждан Российской Федерации. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы разбрасываем листовки, которые показывают солдатам ВСУ то, что им нечего бояться при сдаче в плен. Были люди, которые именно сдавались с этими листовками. И в моем подразделении так было, и я слышал, что в других подразделениях тоже бывали подобные случаи.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков Зет».
1: Будем жить, ребята, будем жить, веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить.

Господь нам завещал. От начала жить и до начал. Будем жить мы в песнях и стихах.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 12 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 15. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 12 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 12 июня переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
1: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара укронацистов по Горностаевке, об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики обстреляли жилой сектор. Женщина получила множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо. Мы видим, что на правом берегу Днепра все больше становится живой силы, в составе которой вряд ли граждане Украины. Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран. Наемники, отметил Сальдо. Он добавил, что для них не имеет значения, на чьей стороне воевать. Более 180 миллионов рублей выплатили в 2026 году жителям Херсонской области, чьи дома разрушены или повреждены из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, на эти цели в бюджете года заложено более 413 миллионов рублей. Однако комиссии не всегда могут выехать на место из-за постоянных атак со стороны укронацистов. Сейчас решается, как упростить оценку разрушений, применяя новые технологии, чтобы люди быстрее получили деньги, рассказал Георгиев. Пожар в многоквартирном доме произошел в Новой Каховке. Горело подвальное помещение и две квартиры. Возгорание ликвидировала дежурная смена 10-й пожарно-спасательной части, сообщили в ГУ МЧС России по Херсонской области. Информация о пострадавших не поступала. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мне по части предложили специальный контракт, то есть именно спецконтракт по поводу БПЛА. Хотел сначала я пойти на обычную строчку, как все.
2: Сейчас, в данный момент, мы заливаем прошивку на датчик управления. Мы проверяем именно сам, как работает именно наш жестик.
1: Я именно решился, почему? Потому что все-таки, во-первых, идет интерес, начинаешь практиковаться, учиться, и из-за этого приходит и сам опыт. Надо, как говорится, привыкать, потому что это же не гражданская жизнь, а армейская жизнь, потому что обучает и по самостоятельности, ответственности. С командиром офицером у меня все отлично, потому что мы со всеми, как говорится, в коллективе, то есть мы все друг другу помогаем, все друг друга поддерживаем, все уважаем. У меня сестра родная и мать с родственником, то есть у меня и бабушка есть, также и крестные, крестная. Они, большей части, как раз горят тем, что я именно подписал этот контракт, который добровольно.
3: У нас все хорошо, служба замечательная идет.
4: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: «Вернусь я, ты только жди». И тихо солдат ей сказал: «Вернусь, ты только жди». И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал, и в стихах воротился домой.

0: небо костры.
1: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.

0: В Москве 6 часов вечера.
1: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
2: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!
0: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пескуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в трех селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Самая главная наша основная задача – это закрыть небо, которое непосредственно находится на территории нашего подразделения. Вот. Ну и, соответственно, предотвратить проникновение вражеских БПЛА на территорию России. Вот. Крупнокалиберный пулемет способен остановить. То есть, если это попадание происходит, ну, как правило, он уже падает. Либо сгорает в воздухе, либо взрывается, в зависимости от того, как попадаешь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 12 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 15. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 12 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 12 июня переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев.
1: Дорогие харьковчане, поздравляю вас с Днем России. Это день нашей общей истории, наших побед, достижений и многовековых традиций. Для жителей Харьковской области он имеет особый смысл. С Россией нас связывает общая история, культура и те ценности, которые на протяжении многих поколений помогали нашим людям сохранять единство и верность своей земле. Последние годы стали серьезным испытанием для всех нас. Но именно в такие периоды, особенно ясно понимая, что сила России не только в ее территории, армии или экономике. Она в людях, в тех, кто помогает ближним, честно работает и остается верен своим убеждениям. Я хочу поблагодарить всех харьковчан за выдержку, терпение и веру. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках приближают мир и безопасность для нашей Родины. От чистого сердца желаю всем здоровья и семейного благополучия. А нашим землякам, которые сегодня находятся в Харькове, хочу сказать отдельно. Мы помним о вас, переживаем и ждем того дня, когда историческая справедливость восторжествует, и Харьковщина сможет жить спокойно, будет развиваться и строить свое будущее вместе с нашей большой страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем России!

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, скверы, санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, это такое достаточно долгое, взвешенное и обдуманное решение для меня было. Анализировал и думал я на протяжении полугода. Помогло то, что у меня уже здесь были товарищи. Я для себя на втором курсе принял такое решение, что хочу помочь им, хочу поучаствовать и оставить свой след в истории. Учился я на факультете государственного муниципального управления. Вот, закончил там два курса и после уже попал сюда. Семья к моему решению отнеслась с пониманием. Всегда стараются быть со мной на связи, очень волнуются, переживают, но относятся с уважением к моему выбору. Я думал о том, что это не только опыт, он еще и в виде карьерной лестницы очень сильно мне поможет. Это социальный лифт в первую очередь, особенно сейчас, когда государство предлагает столько льгот и возможностей дальнейшего развития в сфере управления и в других моментах. То есть государство поддерживает, оно помогает, и я это чувствую. И очень надеюсь свою карьеру потом успешно в этой же сфере продолжить.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 7 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! В эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригады ВСУ и трех бригад терробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Лужки-Магрица, Уланово, Хотень и Вольная Слобода Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех механизированных бригад ВСУ и бригады терробороны в районах населенных пунктов Шиповато, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежная, Избицкая. Противник потерял более 230 боевиков, боевую бронированную машину «Казак», 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей производства Израиля. Список адресов предприятий по выпуску ударных БПЛА и их компонентов для Украины может быть расширен. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Фактически Европа становится для Киева производственной базой, превращаясь в соучастника конфликта и подтверждая намерение действовать в долгую. С нашей стороны предельно ясное предупреждение подобным предпринимателям по выпуску ударных БПЛА и их компонентов вынесли в Минобороны, опубликовав список их адресов. Как вы понимаете, он вполне может быть расширен. Стоит ли позволять собственным правительствам подвергать население таким рискам, решать гражданам стран НАТО и ЕС, отметил российский посол. Он указал на то, что в украинский проект по-прежнему вливаются крупные объемы вооружений, техники и финансовых средств. Напомним, что в апреле Минобороны Российской Федерации опубликовала перечень европейских предприятий, которые, по данным ведомства, связаны с производством дронов и комплектующих для Украины. Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев тогда назвал эти площадки потенциальными законными целями для вооруженных сил России. Киевский режим продолжает преследовать представителей канонической Украинской Православной Церкви, но мирное сообщество делает вид, что это не происходит. Об этом рассказал в интервью РИА Новости председатель синоидального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда. Пока каких-то радикальных изменений в сторону того, что украинская власть отказалась от прямых преследований и гонений, мы не видели. Ситуация по-прежнему сложная, по-прежнему подвергаются очень серьезным последствиям представители Украинской Церкви. Это вызывает огромную озабоченность, сказал Легойда. Напомним, что власти Украины организовали самые масштабные гонения в новейшей истории страны на крупнейшую в ней общину верующих, каноническую Украинскую Православную Церковь. В разных регионах Украины запрещена деятельность УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела на духовенство канонической церкви. Сотни храмов УПЦ были силой захвачены раскольниками из Православной Церкви Украины при поддержке местных властей. 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу закон, позволяющий запретить Украинскую Православную Церковь. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 330 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. С 20 часов 10 июня по 7.00 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
0: Харьков-Зет. Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал. Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в больницу. Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по глэмпингу в Луганске девушки проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Угрозы их жизням нет. Об этом сообщила заместитель главврача ЛРКБ по анестезиологии и реаниматологии Анна Никитич. Прогноз благоприятный. Жизни обеих ничего не угрожает. По восстановлению прогноз тоже благоприятный. Девушке с травматической ампутацией правой кисти и открытым переломом правой бедренной кости сразу было проведено оперативное вмешательство, в том числе по восстановлению кисти, и оказано все необходимое лечение, отметила врач. Шесть человек, включая двоих детей, эвакуированы при пожаре в пятиэтажном доме Алчевского. Сгорание произошло в многоквартирном доме на улице Гмырем. По прибытии огнеборцы установили, что на пятом этаже горит балкон, а пламя уже перекинулось на соседний. Из задымленных квартир эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей. В результате пожара уничтожены два балкона общей площадью 17 квадратных метров. Капитальный ремонт школы номер 52 в Луганске планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас работы одновременно ведутся на всех четырех этажах. Подрядчик полностью завершил демонтаж старых конструкций, продолжаются стяжка полов, внутренняя отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. Также здесь появится дополнительное пространство для творчества и развития учащихся. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник очень часто начал использовать ударные БПЛА самолетного типа, которые могут летать на расстояние более 100 километров. Пролет у них здесь как раз идет, потому что здесь дорога логистики происходит. И вот на этой дороге они летают, высматривают цель, работают они на искусственном интеллекте. То есть они автомобиль увидели, привязку сделали, зацепились и отрабатывают. Поэтому здесь очень важно, чтобы расчет очень быстро отрабатывал. То есть как только засечка цели происходит, расчет, начальник расчета сразу команду подает расчету, поднимается птица в воздух, все обнаруживается в небе и поражается. Счет идет на минуты, так скажем. То есть если где-то чуть-чуть что-то не успеть, то можно опоздать просто. Крейсерская скорость у него там 100-120 км в час, то есть что позволяет нам в принципе спокойно их догонять, особенно на вот этих дронах, которые сейчас работаем на цифровом качестве. Их не очень сложно, так скажем, увидеть в небе и догнать, и поразить. Но если вот оператор летит, видит какой-либо борт, в основном, кстати, ударники, видит на нем Starlink, все, это сразу команда поражать, 100%. Но у расчета уже насчитывается 23 цели на данный момент, это вот буквально за пару-тройку недель. Вот. В основном, конечно, это хорнеты, потому что здесь вот маршрут логистики, как я сказал, проходит. В основном это хорнеты, но есть и разведка, которая залетает, вот лилейки, БПЛА, лилейка, разведчик, который сотая, большая, здесь две штуки они отработали. БПЛА, бунтарь, это матка, которая FPV-дроны заносит сюда, они с нее взлетают, и он как ретранслятор в дальнейшем потом их наводит. Юпитер H1 тоже, такая же матка. На самом деле очень эффективно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой, в которой

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 230 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки. В преддверии Дня России глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев наградил отличившихся бойцов «Барс Белгород» и участников Харьковского сопротивления медалью за воссоединение Харьковской области с Россией. Российские военнослужащие на Харьковском направлении выполняют тяжелую необходимую работу. Для всех харьковчан очень важно, что идет освобождение нашей родной земли от киевского режима. Выражаю благодарность тем, кто сражается и защищает права и свободу русских людей в ходе специальной военной операции. Желаю всем вернуться домой, к своим семьям, целыми, невредимыми и с победой, отметил Ганчев. Военно-гражданской администрации сформирован и передан гуманитарный груз для одного из подразделений российской армии на Харьковском направлении, сообщил Виталий Ганчев. Доставили парням необходимое количество газовых баллонов, продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. Желаем им скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, сказал глава ВГА региона. К слову, все необходимое для подразделения было собрано благодаря поддержке волонтерских организаций и неравнодушных граждан Российской Федерации. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Заходили туда стремительно, тяжело, под взрывами минометов. Постоянно птицы, глаза, от дерева к дереву, потихонечку, но продвигались. В итоге зашли на свою позицию, окопались своим боевым товарищем, слушали голоса, технику, не технику, откуда работает миномет, приблизительно с какого азимута они работают и какой отдаленности. Самая главная задача была, чтобы противник не прошел ближе к нам. Я давал наводку, и их отгоняли дальше, дальше, дальше, и они откатывались. И то бишь последний уже момент, они были уже около 2 километров, минометы стали. А когда я только начал заходить, 500 метров где-то так.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали.

сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне.

0: Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара укронацистов по Горностаевке, об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики обстреляли жилой сектор. Женщина получила множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо. Мы видим, что на правом берегу Днепра все больше становится живой силы, в составе которой вряд ли граждане Украины. Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран, наемники, отметил Сальдо. Он добавил, что для них не имеет значения, на чьей стороне воевать. Более 180 миллионов рублей выплатили в 2026 году жителям Херсонской области, чьи дома разрушены или повреждены из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, на эти цели в бюджете года заложено более 413 миллионов рублей. Однако комиссии не всегда могут выехать на место из-за постоянных атак со стороны укронацистов. Сейчас решается, как упростить оценку разрушений, применяя новые технологии, чтобы люди быстрее получили деньги, рассказал Георгиев. Пожар в многоквартирном доме произошел в Новой Каховке. Горело подвальное помещение и две квартиры. Возгорание ликвидировала дежурная смена 10-й пожарно-спасательной части, сообщили в ГУ МЧС России по Херсонской области. Информация о пострадавших не поступала. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Был сварщиком до мобилизации. Призвали, пошел. Надо было нам вражескую лесополку забрать. Окоп кажется, что быстро забирается. На самом деле это все быстро, но не так тоже легко это. Ну, на тот момент хорошо, чтобы не было FPV-дронов. Так бы это намного было сложнее. А так, стрелковый бой. Все быстро-быстро. Перегруппировались. Двое пробежали, двое заскочили. Пулеметчик прикрывает. Все как положено. Все мы сделали. Ну, главное прикрытие. Я бы как пулеметчик прикрывал, ребята заскакивали. Заходили мы где-то целый день, выполнили боевую задачу, потом на отходе меня ранило.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пескуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров-Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в трех селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Батюшки, да, приезжают к нам периодически. Конечно, спасибо командиру полка о том, что есть такая возможность, что к нам могут приехать священнослужители, которые проходят по всем ребятам, которые могут с ними пообщаться спокойно. Это важно для несения службы, чтобы не падал дух, чтобы всегда был настрой боевой, чтобы всегда была возможность что-то сказать того, что долго держит на себя боец. Поэтому за это огромное спасибо. Ни раз не думал, чтобы куда-то в другой полк перевести или куда-то в другое подразделение. С самого начала и до конца. Все вместе собрались. Уже не один месяц как бы знаем друг друга, уже сколько лет прошло. Вот. Ну, это как своего рода семья.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех.

не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Так выпьем за победу, за свою газету.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, скверы, санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, помощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня, получается, родной брат здесь тоже. На контракте я пришел первый. Брат через 2 месяца ровно догнал меня. И дальше уже с ним топали вместе. Награда у меня медаль Жукова. Получил ее в 24-м году после штурма. Брат тоже медаль Жукова. Мы вместе, получается, вот, так сказать, противник с очки. И как бы вдвоем нас туда назначили. Вдвоем зашли, вдвоем вышли. Был горд, так сказать, в первую очередь за брата. Брат за меня. После штурма уже отправили нас в Мосволку. Там получил младшего лейтенанта. Выполнять с людьми задачи, как бы это одно. А уже когда ты управляешь и командуешь людьми, это уже другое. Поначалу, так сказать, двоякое мнение было. Но после с братом переговорили и отправились. Набрались опыта и приехали обратно дальше сюда. Нести службу. Дома ждет жена, мать, брат младший. Очень гордятся, ждут домой, как бы все нормально было. Молятся.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал. Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в больницу. Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по глэмпингу в Луганске девушки проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Угрозы их жизням нет. Об этом сообщила заместитель главврача ЛРКБ по анестезиологии и реаниматологии Анна Никитич. Прогноз благоприятный. Жизни обеих ничего не угрожает. По восстановлению прогноз тоже благоприятный. Девушке с травматической ампутацией правой кисти и открытым переломом правой бедренной кости сразу было проведено оперативное вмешательство, в том числе по восстановлению кисти, и оказано все необходимое лечение, отметила врач. Шесть человек, включая двоих детей, эвакуированы при пожаре в пятиэтажном доме Алчевского. Сгорание произошло в многоквартирном доме на улице Гмырем. По прибытии огнеборцы установили, что на пятом этаже горит балкон, а пламя уже перекинулось на соседний. Из задымленных квартир эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей. В результате пожара уничтожены два балкона общей площадью 17 квадратных метров. Капитальный ремонт школы номер 52 в Луганске планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас работы одновременно ведутся на всех четырех этажах. Подрядчик полностью завершил демонтаж старых конструкций, продолжаются стяжка полов, внутренняя отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. Также здесь появится дополнительное пространство для творчества и развития учащихся. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Позывной у меня Грек. Должность командир батальона Баграмян.
2: Работает 15-ка. Задача будет выполнена.
1: 4 друга нас, и мы в один день приехали сюда добровольцами. 1 ноября 23 года. Мы доверяем друг другу уже как бы с самой гражданки. Мы очень долго вместе дружим. В Авдеевке был недолго, там, может, месяц. А так, в основном, в Часовьяре был. Там же и получал ранения, короче. 2 ранения получил в Часовьяре при эвакуации раненых ребят. Ну, так участвовал пехотинец, штурмовик, как бы все время в Часовьяре участвовали во всех боевых действиях. Двигались вперед со смежниками, со всеми.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 10 часов ночи. Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.

0: имя победы мы встаем, как один.
1: Харьков Зет. Радио Харьков Зет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 230 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки. В преддверии Дня России глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев наградил отличившихся бойцов «Барс Белгород» и участников Харьковского сопротивления медалью за воссоединение Харьковской области с Россией. Российские военнослужащие на Харьковском направлении выполняют тяжелую необходимую работу. Для всех харьковчан очень важно, что идет освобождение нашей родной земли от киевского режима. Выражаю благодарность тем, кто сражается и защищает права и свободу русских людей в ходе специальной военной операции. Желаю всем вернуться домой, к своим семьям, целыми, невредимыми и с победой, отметил Ганчев. Военно-гражданской администрации сформирован и передан гуманитарный груз для одного из подразделений российской армии на Харьковском направлении, сообщил Виталий Ганчев. Доставили парням необходимое количество газовых баллонов, продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. Желаем им скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, сказал глава ВГА региона. К слову, все необходимое для подразделения было собрано благодаря поддержке волонтерских организаций и неравнодушных граждан Российской Федерации. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

непонятно какой стороне ледяной полыхну от огня, если вспомнишь меня.

0: помнишь меня?
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: Решил отучиться на оператора БПЛА. Выявление координаторов, как мы называем ждуны. Мимо нас периодически катался дедушка. Как он объяснял, ездил за грибами. Никто бы на него ничего не подумал. Начали прилеты артиллерии. Чуть-чуть дедушка плохо скорректировал. Больше досталось нашим соседям, которые за нами находились. Мы решили наведаться к дедушке в гости. У дедушки, соответственно, на то время как раз только пошли дроны «Мавики», нашли разведыватель.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.

парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара укронацистов по Горностаевке, об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики обстреляли жилой сектор. Женщина получила множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо. Мы видим, что на правом берегу Днепра все больше становится живой силы, в составе которой вряд ли граждане Украины. Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран. Наемники, отметил Сальдо. Он добавил, что для них не имеет значения, на чьей стороне воевать. Более 180 миллионов рублей выплатили в 2026 году жителям Херсонской области, чьи дома разрушены или повреждены из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, на эти цели в бюджете года заложено более 413 миллионов рублей. Однако комиссии не всегда могут выехать на место из-за постоянных атак со стороны укронацистов. Сейчас решается, как упростить оценку разрушений, применяя новые технологии, чтобы люди быстрее получили деньги, рассказал Георгиев. Пожар в многоквартирном доме произошел в Новой Каховке. Горело подвальное помещение и две квартиры. Возгорание ликвидировала дежурная смена 10-й пожарно-спасательной части, сообщили в ГУ МЧС России по Херсонской области. Информация о пострадавших не поступала. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: На данный момент я заместитель командира взвода и командир отделения. В большей степени следить за личным составом, чтобы все было нормально, чтобы было хорошо, чтобы и хватало и продовольствия, и снабжения, чтобы приходило вовремя, чтобы не было тяжелых ситуаций, которые могут повести плохой результат. Если идет какой-то заход на какие-то боевые задачи, соответственно, личный состав также провести, также расположить, также разместить по назначенным данным задачам. И в дальнейшем также спокойно вывести. Когда были выполнены полностью задачи поставленные, личный состав возвращался полным составом, каким и заходил. Вот. Ну и самая, наверное, радость в том, то, что продолжаем двигаться вперед, не отступая назад.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пескуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в 3 селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов-шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне.
2: Военные будни. Участники спецоперации.

твою не разделю с тобой, что вдруг прошла любовь, не я тому виной, застыли звезды в темной вышине.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, скверы, санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Эта молния была предназначена для поражения ПФВ противника самолетного типа. Еще одна, это уменьшенная копия, отличается большей скоростью. Намного больше возможностей, так как она намного меньше и легче, намного лучше управляется. То есть можно исполнять маневры и по-всякому заходить на цель. То есть это петля, бочка. Вот. Также отличается скоростью до 360 км в час.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

где степной бурьян. Знать.

А над хатами тихонько вьется струйками дымок, а в душе моей легонько горит тихий огонек.

0: Радио Харьков Z на патриотической волне.
1: Долго-долго я искал свой путь во тьме, громко.

звездная, да, сестра моя, свеча черная.

За прадедов к победе. Радио «Харьков Z».

Дорога скучать никогда не дает на ладонях печать загубевших мозолей. На 7-м километре крутой поворот, на 30-м ремонт и опасная зона. А в февральскую оттепель злой гололед, а весной снова лучшие ямы на трассе. На шоферский удел

Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 3 часа ночи.

0: Севастополь и Керчь.
1: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.